0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Анута Антилевская. Александр Лукашенко наведаў з рабочым візітам Лагойскі район. Галоўная тэма леса на рыхтоўка. Аднак перад гэтым кіраўнік дзяржавы пацікавіўся, як праходзіць сяўба азімых. Прэзідэнту даложана, што пасеяна ўжо 70% ад запланаванага. Завершыць работы плануецца да 5 кастрычніка.
2: Надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно, не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, ну, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: Рэгіянальныя дажынкі пройдуць сёння ў Карэлічах. Адным з самых уражлівых відовішчаў стануць падворкі раёна Гродзенскай вобласці. Сёлета прысвечаныя жанчынам розных прафесій: хлебаробам, пекарам, жывёлаводам, трактарыстам і не толькі. Падворкі адкрыюцца ў 11 гадзін. Профілактычная акцыя «Хуткасць» праходзіць у Мінску. До канца тыдня праваахоўнікі надаюць асаблівую ўвагу кантролю найбольш аварыйных небяспечных участкаў дарог, паведаміў намеснік начальніка дзяржаўнай інспекцыі Мінска Алег Карогвіч.
3: Инспекторами с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля будет проводиться отработка участков улично-дорожной сети, на которых наиболее вероятно совершение дорожно-транспортных происшествий по причине неправильного выбора скорости. Особое внимание сотрудников столичной госавтоинспекции будет обращено на совершение подобных нарушений водителями мототранспорта, автомобилей, такси, в том числе маршрутных, а также пользователями каршеринговых сервисов. Госавтоинспекция напоминает, что за превышение установленной скорости движения предусмотрен штраф в размере до 12 базовых величин. В случае совершения аналогичного нарушения повторно в течение года после привлечения к ответственности штраф от 5 до 15 базовых величин с возможным лишением права управления транспортными средствами на сроком до 1 года.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди. Температура по ветру плюс 11-16, по полдни до 19. В областных центрах удень чекается. У Витебского Гродни плюс 14-16, у Бресте и Могилеве 15-17, у Гомеля 17-19. У столицы 12-14, часом дождь.

Классика и сучасность. Радио Столица. Слухай, любимая. По-белоруску.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском «Новин» Надута Антилиевская. Президент пачаў наведванне ў Лагойскім раёне прадпрыемства «Амкадор Лесмаш», якое вырабляе лесанарыхтоўчую тэхніку, нагадаў аб задачах, якія стаяць перад холдынгам, а таксама па іншых напрамках у прамысловасці. Кіраўніка дзяржавы запэўнілі, што пазітыўная дынаміка ёсць.
2: Тут што, ёсць дынаміка или не?
3: Ёсць.
2: Сан Николаевич, ёсць, скажы мне, чесна?
3: Ёсць дынаміка. Ёсць дынаміка і очень сильны директор.
2: Значит, результат будет?
3: Будет.
2: Ну, дай Бог. Смотри, я очень внимательно слежу за «Амкадором». Это для нас очень важно.
3: Александр Георгиевич, от старого
2: завода. Не хочу даже говорить, какое значение имеет. Сам знаешь лучше меня.
4: Да, для меня это начало трудовой деятельности, поэтому это все в душе.
2: Для тебя это не начало деятельности. Это уже пик, вершина. Вот ты должен осуществить прорыв на этом фронте. А дальше мы будем смотреть, что делать. Что с тобой делать?
1: Это Держконтролю продухилил заброшивать новоколья отходами нафтопродуктов. Виноватых притягнуть до отказности. Как стало ведомо, державное предприемство Глыбоцкого района при рекультивации земельного участка демонтировало невыкористовываемый подземный отстойник с отходами нафтопродуктов. Выкопали котлованы, которые излили отходы. По потребованию комитета Держконтролю проведено вымание заброшенного грунта. На утилизацию отправлено амаль 19 тонн. Урон новокольному осяроддю больше за 9 тысяч рублей. Третий турнір па настольным тэнісе Кубак Хуацяо паміж Кітаем і Беларусю пройдзе ў Мінску сёння. Буйное спартыўнае мерапрыемства прымае Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе па праспекце Пераможцаў. У праграме спаборніцтваў матчы як для прафесійных спартсменаў, так і аматараў. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди. Температура по ветру плюс 11-16, по полдни до 19. В областных центрах день чекается. В Витебску Гродне плюс 14-16, в Бресте и Могилеве 15-17, в Гомеле 17-19. У столицы 12-14, часом дождь.
5: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Сем новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Кожный день слухай лепшие хиты у эфира «Радио Столица». И голосуй за их на сайте radiostolica.com.

0: Всегда. Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском «Новин» Нанута Антилиевская. Александр Лукашенко подчас визиту у Лагойский район подкреслил важность вытворчасти сучасных узоров айчынной лесанарыхтоўчай техники. У размове с гендиректором компании «Амкадор» Александром Яфимовым президент отзначил, что без отповедной техники у лесе працавать зараз практически немагчыма, и санкции, уведенные супроти нашей краины, помыхают рухаться наперед.
2: Если бы нас не придавили, да это везде так. Мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
1: Региональные дожинки пройдут сегодня у Карайличах. Подворки района Гродзенской области откроются в 11:00. Яны сёлета прысвечаны жанчынам розных профессий. У 14:00 пачнецца ўрачыстае шэсце делегацый з усіх районаў прынёмання, пасля чаго ушануюць лепшых работнікаў рэгіёна. У 15:00 на рыначнай плошчы стартуюць экстрэмальныя гонкі, трактар-шоу, у 17:00 сілавое шоу. З гэтага ж часу на галоўнай сцэне пачнуцца выступленні артыстаў. У 22:00 адбудзецца святочны фейерверк. Язерская десятка збярэ у старых дарогах сёння аматараў бегу ўсіх узростаў. Традыцыйны восеньскі фестываль адкрыецца на цэнтральнай плошчы горада. Прапануюцца дыстанцыі 500 метраў для дзяцей ад 7 да 11 гадоў, 2,5 кіламетры для юнакоў і дзяўчат ад 12 да 17, язерская на 10 кіламетраў, а для самых маленькіх старадароўскія забегі на 60 метраў. Акрамя таго, адбудзецца сямейны забег з дыстанцыі 500 метраў. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди. Температура по ветру плюс 11-16, по полдни до 19. В областных центрах день чекается. У Витебского Гродня плюс 14-16, у Бресте и Могилеве 15-17, у Гомеля 17-19. У столицы 12-14, часом дождь.
0: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали с

0: стране.
1: Радио столица.
0: Прогноз на море.
2: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди. Температура по ветру плюс 11-16, по полдни до 19. В областных центрах удень чекается. В Витебске Гродне плюс 14-16, в Бресте и Могилеве 15-17, в Гомеле 17-19. У столицы 12-14, часом дождь. 26 верасня по народным календары Корнилов день. За этой даты починали збирать з град корняплоды, редьку, бураки, моркву. В этот день існаваў звычай збираться за вечерой сям'ёй. На стол завсюды ставили стравы з рэпы. Гародніна была символом згоды и домашнего тепла. Наши продки верили. Раніца тьмяная и дождливая, наперадзе теплая осень. Моцны іній на траве до сонечного дня. Дождь на целый день до мокрого кастрычника. Калі ветер паўночнай парывісты, зіма прыйдзе рана. Ясны неба раніцай да сухога надвор'я на тыдзень. Шмат павуцінняў у паветры да працяглага цяпла. Вада ў калодзежы становіцца халадней да замаразкаў. Калі лісце хутка ападае, зіма будзе суровай.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди. Температура поветра плюс 11-16, по полдни до 19. В областных центрах день чекается. В Витебске угрозе плюс 14-16, в Бресте и Могилеве 15-17, в Гомеле 17-19. У столицы 12-14, часом дождь.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Столица ТОП-10. На 8-й позиции Evanescence и их Century. Это уже не просто особенный трек, а частка нового альбома гурта с такой же назвой. Century уже доступны у лишбовым формате, а сама группа протягивает представлять новую музыку концертами и видео. Evanescence по-ранейшему сполучают тяжкие гитары, драматичную атмосферу и голос Эмили, які тяжко переплетать с кимсти еще.
1: Номер 8.

0: все мое место. Nothing But Thieves и их заголовный трек Stray Dogs. И он выходит у 5-й студийный альбом гурта, который так само отримал назву Stray Dogs. Альбом записывался у Angelic Studios. Менавито там Nothing But Thieves зробили свой дебют. По водле информации Sony Music, музыканты працавали над материалом 5 месяцев, а сам альбом связан с темами приналежности и агульного опыта.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывают Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Гурт выпустил сингл у мая 26-го года как новую песню перед своим 10-м студийным альбомом Legacy. Сами музыканты назвали это новым разделом гурта, который отзначает 20 годов истории коллективу. И коли вам сегодня потребен выклик, тримайте сапраўдный шторм.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. Четвертое место займая «Луна» и песня «В этой тишине». Трек вышел особным синглом у 26-м годе. У складе гурта 5 удельников на чале с солисткой Лусиной Геворкян. Назва обяцая тишиню, але с «Луной» мы ведаем. Часом для того, каб гэтую тишиню отчуть, потребны якостные гитары и добрая порция гучности.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: И номер один сегодня Bad Omens с треком Dying to Love. Песня вышла у Кастрычніку 25-го года, а над ее створением працавали вокалист Ноа Себастьян и удельники гурта Йоким и Майкл. Продюсерами так само выступили гэтыя рабяты, а звядзеннем займаўся Зак Червіні. А теперь без лишних размов. Первое место столица топ-10. Bad Omens, Dying to Love.
1: Номер один.

кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Так принято, что типовые слухачи в массе своей поделяются на две группы. Первые выбирают самый успешный альбом, зовут его вершиной творчества и своим самым любимым записом. Другие строят себе нонконформистов, тому тактика у них ледь по складанию. И они выбирают наступное после самого успешного альбома у якости своего фаворита. Им уже нема никакой справы до новокольных, и яны цалком раскрыли свою гениальность. Иншим не зразуметь. Так отбылося и с альбомом «Нирвана in Utero». Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Для запису пластинки гурт запросив Стива Альбіні. Шмат про його писати не буду. У цілом скажу, що чоловік творчий і вельми разнобаковий. Фанатам нойз-рока, справді знайомий Курт Кобейн, хотів брудного і живого гуку у новому альбомі. У принципі, він завсюди до його і імкнувся. У гэтым випадку він звернувся по адресі. У Nevermind було залишне чистое гучання. Коли не поглибляться, казать увогуле, то удельники гурта почали сумняваться на конт гуку. У сувязи с чим был конфликт с продюсером Стивом Альбіні.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Так само хочется отзначить дизайн вокладки. Займался им Роберт Фишер, але основа заўсёды была от Курта. На ёй намаляваны прозрыстый анатомичный манекен с промацаваным сзаду крылами анёла. Кабейн створил калаш задней частки вокладки. Кожный альбом Нирвана – это новое открытие у гуку. Яны не стояли на месте, и кожная пластинка гучить уникально. И Ньютро, видовочно, так само. Коли нехто еще не слухал их працы, а только я знаю все с працей песен, рекомендую заполнить даденный пробел.

Рок-альбом на радио «Столица». На альбоме «Ньютро», где про шум ледь просочивается музыка, а куплетно-припевная структура не дозволяет свести у текающие нетры, Кобейн и компания вытискают строх прилад усю моц, генерирующие разбуральный гук, який не існуе в природе. Але альбому выдатно удается утримать баланс помеж твердыми, агрессивными и спокойными мелодичными композициями, миксами вечных песен с артхаусной безладицей придуманной у моменте. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, каб з вами прожить новую рок-историю.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Радио столица, кропка «Бай».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: Радио столица. 7 новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио столица. Президент «Головное».
1: Рабочий график президента на этом тыдні был складаным и насыщенным. У Палаца Незалежности подчас поездок у регионы керовник державы поставил напруженные задачи по развитию промыслового сектора, будовництве арендного жилья, интенсификации международных сувязей и поспяховом завершении аграрного сезона. Подчас встречи со старшиней Державного мытного комитета Владимиром Орловским керовник державы подкреслил, что айчинной экономице у складанных умовах санкционного тиску удалось поспехово переориентовать свои основные товаропотоки на усход. Президент отзначил становчую динамику финансовых поступлений у республиканский бюджет, який забеспечивает мытная служба, и звернул увагу на тривалые связи с замежными партнерами.
2: Идет переориентация товаропотока на восток, свидетельство тому вот являются переговоры с американцами, и как тут многие кричат: ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
1: У аўторак президент собрал Палац Незалежности представничу нараду по пытаниях будаўництва и повышения эффективности выкарыстання арендного жилья. Александр Лукашенко поставил перед Советом министров и губернаторами задачу створить прозрыстую систему уліку претендентов и шырэй притягивать до этого процессу ресурсы организации реального сектора.
2: Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования.
1: По выниках нарады стало вядома, что керовник державы доручил забеспечить для громадян махчимость дальнейшего выкупу арендного жилья после достигнения пэвного стажу работы на предприемстве. У свою чергу урад подтвердил готовность оказать финансовую поддержку организациям реального сектора, которые за кошту ласных сродков и данных кредитов активно будуют квартиры для своих супрацовников. У четвер Александр Лукашенко провел встречу со старшиней Сената Пакистана. Президент пропоновал высокому гостю выкорстать его значный международный уплыв для серьезной ревизии проекта у межах межурадовой комиссии, организации регионального супрацовництва и терминового вырашения застарелых проблем у финансовой сферы, что дозволит спынить часовый спад у двухбаковым гандле. Так само у четвер Александр Лукашенко своим указом помиловал 15 осужденных, большинство из яких складают жаншины. А кроме того, за нараджение и выхование пятерых и больше детей президент узнагородил орденом мати 239 жихарок усіх регионов Беларуси. У пятницу подчас рабочей поездки у Лагойский район Александр Лукашенко наведал предприемство «Амкадор Лесмаш». При ознаёмлении с линейкой сучасных машин керовник державы подкреслил стратегичную важность выпуску лесонарыхтоўчай техники для экономики. Поставил перед галиной напруженные задачи по своечасовой нарыхтоўцы спелого лесу и запотребовал от керовництва холдингу повышение якости компонентов.
2: В лесу без вас работать мы не сможем.
3: Мы это понимаем.
2: Уже топором и пилой «Дружба-2» или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Ти.
1: Радио «Столица».
2: У «Столице» 21 година. В студии Виктория Урпанович. Вітаю. Діалоговую пляцовку, наука, едукація, витворчість, брендинг території, маркетинг і візуальні комунікації у епоху локалізації з уділом підприємствів Брестської області провели сьогодні у Національному парку Біловежська пуща. Тут пройшла міжнародна науково-практична конференція «Зубр-2026» від одродження віду до бренду території. У обміркуванні прийняли уділ експерти, представники підприємствів і студенти. За минулые сутки правоохранникам поступило около 500 поведомлений об звонках телефонных аферистов. Большинство злочинств, дякуючи пильности жихаров республики и оперативности милиционеров, удалось предухилить. Правоохранники инициовали блокировку фишингового интернет-ресурсу. Махчимость здесснять платежи у адрес 41 замежного реквизиту, який використовували махляры. Регулирование цен на леки скорректировали в Беларуси. Организации будут устанавливать отпускные цены на леки самостоятельно, але не выше за максимальные отпускные цены, которые вызначены постановой Министерства охраны здоровья. Документ уступает в силу 1 кастрычника. Стали вядомы пераможцы першага дня адкрытага чэмпіянату Беларусі па лыжы-ролерах. У мужчынскім спрынце перамог беларус Дзяніс Філімонаў. Другое месца заняў расіянін Пётр Свірыдаў. Трэцяе – беларус Ілля Коршунаў. У жаночым спрынце першай стала расіянка Вікторія Лукашова. Беларускі Лізавета Пугачова і Валерія Тушычава занялі другое і трэцяе месцы.
3: По данных Белгидромета, 27 вересня у Беларуси прогнозуется переменная облачность без опадков. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Ночная температура по ветра плюс 5-11, у день плюс 15-21. В областных центрах чекается Витебск 15-17, Могилев и Гомель 17-19, Брест 19-21, у Гродно плюс 18-20. У столицы у ночи плюс 8-10, у день плюс 16-18, без опадков.
4: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: ТОП-10. На 8-й позиции Evanescence и их Century. Это уже не просто особенный трек, а частка нового альбома гурта с такой же назвой. Century уже доступны у лічбовым формате, а сама группа протягивает представлять новую музыку концертами и видео. Evanescence по-ранейшему сполучают тяжкие гитары, драматичную атмосферу и голос Эмили, який тяжко переплетать с кимсти еще.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10.
1: Все мое место. Nothing But Thieves и их заголовный трек Stray Dogs. И он выходит у пятый студийный альбом гурта, который так само отримал назву Stray Dogs. Альбом записывался у Angelic Studios. Менавито там Nothing But Thieves зробили свой дебют. По водле информации Sony Music, музыканты працевали над материалом 5 месяцев, а сам альбом связан с темами приналежности и огульного опыта.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. На шостым месцы Атрею с треком «Wait My Love» «I'll Be Home Soon». Песня увайшла у альбом «The End Is Not The End», який вийшов у красавіку. У записи удельничали основные музыканты Атрею, а продюсером выступил Мэтью Полинг. Назва обяцая вертанне до дому, а хлопцы традиционно пропонують гитары, барабаны и крыху больше эмоций, чем змещается у звычайным поведомленні «Еду, хутка буду».
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывают Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Гурт выпустил сингл у мая 26-го года как новую песню перед своим 10-м студийным альбомом Legacy. Сами музыканты назвали это новым разделом гурта, который отзначает 20 годов истории коллективу. И коли вам сегодня потребен выклик, тримайте саправдный шторм.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. Четвертое место займае «Луна» и песня «В этой тишине». Трек вышел особным синглом у 26-м годе. У складе гурта 5 удельников на чале с солисткой Лусиной Геворкян. Назва обяцая тишиню, але с «Луной» мы ведаем. Часом для того, каб гэтую тишиню отчуть, потребны якостные гитары и добрая порция гучности.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. Десятый нумар – Nickelback, Leave Me Behind. На девятым месте сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар – Evanescence, Sanctuary. Сёмое место – Nothing But Thieves, Stray Dogs. Нумар 6 – Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Пятерку лепших открывая Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка переможцев выглядает так. Нумар 3 – Halloween, Universe. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш пераможца Badomans, Dying to Love. И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшы. На гэтым тыдні яны такія. Motionless in White, Sunglasses at Night. Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier. Ghost Kid, Ivory. Red Leather, Friendly Fire.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»

0: столица. Рухаемся разом.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица. Кропка «Бай».
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».